0: Продолжается вместе с еще одной композицией от нашего российского продюсера, точнее, это коллаба вместе с германским продюсером Туджама. Туджама и Честер Янг, Пайро. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Armada Music. Для Туджама это возвращение к его фирменному энергичному звучанию. Ну а Честер Янг, Дима, в свою очередь, вновь подтверждает статус одного из самых активных молодых артистов лейбла. Ну, по сути, это реворк нашумевшего Пайро, который стал основой для трендов в ТикТоке с быстрым монтажным катом. Презент трека состоялся в Young Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл Фред Эгейн. За три дня до дропа работа звучит у диджеев с Марса с релизом у Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту композицию в Рекорд Клаб Шоу. Туджама, Честер Янг, Пайро.
1: Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: вместе с свежим прочтением настоящей танцевальной классики Pump Up The Jam в исполнении Aaron Seville, Sinat, Sleazy и Brother. Вышел трек 19 июня на лейбле Aphrodite. За основу взят легендарный хит Technotronic, но в новой версии он получил актуальное Afrohouse звучание. Еще до официального релиза трек активно поддерживал Aaron Seville и Levy, а после выхода композиция быстро начала появляться в подборках сетов артистов Afrohouse сцены. Сегодня эта работа здесь, в Record Club Show. Aaron Seville, Sinat, Sleazy и Brother. Pump up the jam. Record Club Show.
1: Record Club. Team Vox. Go!

композиции от Хугель, доминиканской артистки Такиша и Прови. Так называется Choir Party. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие же Такиша здесь выглядит абсолютно логично. Исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены. В результате получается еще один релиз на стыке хауса и латинских ритмов, направление, которое сегодня остается, пожалуй, одним из главных трендов мировой танцевальной музыки. Релиз же, в свою очередь, состоялся 26 июня на лейбле Make the Girls Dance. Ну и прямо сейчас эта работа здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Хугель, Такиша и Проби, Choir Party. Record Club.

пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, конечно же, тоже там найдете обязательно. Ну а у меня в телеге мы еще и обсудим те или иные композиции сегодняшнего выпуска. Да и в принципе сегодняшний эпизод тоже можно обсудить, поэтому как только увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, сегодня у нас четверг, а значит, в этой студии совсем скоро появится красотка Леди Вакс, ее шоу In Beat with Trust. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». В студии с вами я, Леди Вакс, как всегда, в ночь четверга на пятницу. Тут и сегодня у меня гостевой микс, солнечный, из Испании, Андалуси. Для вас играет артист из нового поколения, молодого поколения, который четко отображает то, что происходит с брейкбитом сейчас на территории Андалусии. Так вот, Airbex играет для вас в ближайший час в эфире «Рекорд Клаб». Заценим? Extend.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Леди Векс, и сегодня мы слушаем микс, который записан специально для эфира Рекорд Клаб от испанского продюсера, диджея, музыканта Airbex. Играет для вас. Трек-лист сразу же после эфира на ресурсах Радио Рекорд. Ну а я хочу узнать вас, друзья, все те, кто сейчас сидят на ресурсах Радио Рекорд и общаются в комментариях, дайте мне, пожалуйста, обратную связь на тему того, что чувствуете ли вы изменения в брейкбит музыке. Ведь надо отметить то, что Андалусия, Испания является меккой, сердцем брейкбит музыки, что, собственно, можно сказать и про Россию, но все-таки они задают стиль, они меняют правила, и звук изменился. Чувствуете ли вы это? Дайте ваше мнение в комментариях в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну или найдите меня, Lady Vex Originals, в телеграм-канале и, собственно, напишите мне напрямую. Я все вижу, все читаю. А сейчас продолжаем качать под испанские мотивы. Airbex

0: Дамы и господа, ну что ж, прилетел еще один брейкбит-час. Сегодня для вас сыграл гостевой микс из Испании, записанный специально для Record Club. Респект моему сегодняшнему гостю Airbex. Ну и позвольте, анонсирую следующий эфир, то есть ровно через неделю, в следующий четверг, в это же время, в этом же месте встречаемся с вами. Вы обязательно в порядке включайте видеострим, потому что в студии у меня будет гость из Америки, музыкант, брейкданс-танцор, продюсер, промоутер, у которого я когда-то выступала в Майами. Так вот, к нам из Америки летит диджей Бэйби. Всем быть, будет клево, будет качево. Ну а сейчас прощаюсь с вами ровно на неделю. У-ху!
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.
3: Всем йоу. На связи Джигроси. Специально для пиратской станции на Радио Рекорд мой эксклюзивный продюсерский микс. В ближайшие полчаса в эфире прозвучат авторские релизы и новые даплейты. Погнали!

Пиратская страна.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.